давай за мам. Сама кумбакей, сама отмал, кумадьяй. Сама мардэй, отарганьяк, ба, тим хуяй. Амна тэлфа, тим хуяй, мадэй, яра.